0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Дорожные камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки у водителя не окажется, ему придет штраф. Как рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, национальная страховая информационная система завершила интеграцию с базой ГАИ. Сейчас МВД дорабатывает собственные системы, однако технически проверка ОСАГО по камерам готова к запуску.
0: Россия.
1: А с 1 сентября меняются правила для автолавок и фудтраков. Закон впервые закрепляет понятие «мобильный торговый объект», который объединяет автолавки, автомагазины, прицепы и цистерны. С начала осени муниципалитеты будут обязаны включать мобильные торговые объекты на частных участках в схему размещения по заявлению владельцев. Как поясняет агентство «Регнум», отказать, сославшись на перенасыщенность рынка, властей не получится. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Кольская АЭС-2 станет энергетическим фундаментом для развития арктической зоны России. Американская Калифорния установила мировой рекорд по солнечной энергии. Доля солнца в производстве электричества в штате превысила 50%. Это первая подобная отметка для крупных энергосистем в мире. Также солнечная энергия в Калифорнии по итогам года обгоняет объемы полученного от тепловых электростанций света в 80% всех дней. Калифорния планирует полностью перейти на такую экологичную энергетику к 2045 году.
0: Транспорт.
1: Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

про себя шепчу. Я тебя люблю, по морю.

Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

самы. Кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный,

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России разработали отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков. Проект постановления направлен в правительство. Документ вводит трехлетний экспериментальный правовой режим в 35 регионах. В частности, так называемым роверам разрешат двигаться по тротуарам со скоростью не быстрее 10 км в час. Пересекать проезжую часть они смогут только на скорости до 6 км. При этом пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов будут иметь перед роботами-доставщиками приоритет.
0: Россия.
1: Российская авиационная отрасль сделала важный шаг. Дебютный полет совершил первый серийный лайнер МС-21-310 с полностью отечественными системами. Машина провела в воздухе почти полтора часа, набрав высоту 6000 метров. Все бортовые системы, включая двигатели, отработали без сбоев. Таким образом, импортозамещенный МС-21-310 приблизился к получению сертификата. По данным Минпромторга, выполнено около половины всех сертификационных испытаний. Сейчас на Иркутском авиазаводе на разных стадиях сборки находится 18 лайнеров МС-21. Министерство просвещения подготовило шаблоны программ внеурочной школьной деятельности. Педагоги получили обновленные методические рекомендации, а также готовые основы для 9 курсов, таких как «Разговоры о важном», «Россия. Мои горизонты» и «Орлята России», сообщило ведомство. Также в списке шаблоны для внеурочных занятий по военной подготовке, историческому просвещению и финансовой грамотности. Российский союз автостраховщиков назвал регионы самой высокой долей водителей без ОСАГО в пятерку антирейтинга. Организация включила Ингушетию, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, а также Республику Тыву. Также в списке Бурятия, Кабардино-Балкария, Крым и Забайкалье. В этих субъектах страны без полиса автогражданки ездит каждый пятый.
0: Транспорт.
1: Путешествия в автодомах и прицепах-дачах в России теперь регулирует государственный стандарт. С 1 августа вступил в силу ГОСТ, который впервые вводит официальное определение жилого модуля, быстросъемной установки и стационарной установки. Норматив касается прежде всего автотуристов, которые используют съемные кемперы в кузове пикапа или на прицепе. Также он устанавливает требования не только к самим модулям, но и перевозящим их транспортным средствам, будь то легковая машина, автобус, грузовик или прицеп.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Красноярске завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Он прошел на территории кампуса Сибирского федерального университета. Победителями стали 300 школьников с 5 по 7 класса. Их ждет приз «Путешествие мечты» на специальном поезде РЖД через всю страну с просветительскими занятиями и экскурсиями. На церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие участники конкурса добились серьезных успехов и поблагодарил за вклад в развитие конкурса наставников, преподавателей и представителей бизнеса. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Новый автомобильный коридор для грузоперевозок готовятся запустить Таджикистан, Иран и Афганистан. Соглашение о создании его было подписано в середине июля на переговорах в иранском Мешхеде. Транспортный коридор позволит Таджикистану, у которого нет прямого выхода к морю, сократить расстояние доставки грузов до иранских портов Чабахар и Бандар-Аббас. Первый тестовый рейс по маршруту планируют организовать в течение месяца. В пробные перевозки задействуют грузовики трех стран. Ученые назвали август самым насыщенным астрономическими событиями месяцем. Полное солнечное затмение состоится 12 августа. Целиком оно будет видно только на полуострове Таймыр. В европейской части России, в Калининграде, Мурманске, Петербурге и Архангельске, луна закроет солнце примерно на 80%, уточнили в Калужском музее истории космонавтики. В ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды. Тогда же на небе можно будет увидеть парад из 6 планет. 28 августа состоится частное лунное затмение. В полнолуние луна приобретет красноватый оттенок. Однако в России это явление будет заметно хуже. Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Красноярске завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Он прошел на территории кампуса Сибирского

0: федерального университета. Победителями стали 300 школьников с 5 по 7 класса. Их ждет приз «Путешествие мечты» на специальном поезде РЖД через всю страну с просветительскими занятиями и экскурсиями. На церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие участники конкурса добились серьезных успехов и поблагодарил за вклад в развитие конкурса наставников, преподавателей и представителей бизнеса. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Новый автомобильный коридор для грузоперевозок готовятся запустить Таджикистан, Иран и Афганистан. Соглашение о создании его было подписано в середине июля на переговорах в иранском Мешхеде. Транспортный коридор позволит Таджикистану, у которого нет прямого выхода к морю, сократить расстояние доставки грузов до иранских портов Чабахар и Бандар-Аббас. Первый тестовый рейс по маршруту планируют организовать в течение месяца. В пробные перевозки задействуют грузовики трех стран. Ученые назвали август самым насыщенным астрономическими событиями месяцем. Полное солнечное затмение состоится 12 августа. Целиком оно будет видно только на полуострове Таймыр. В европейской части России, в Калининграде, Мурманске, Петербурге и Архангельске, у нас закроет солнце примерно на 80%, уточнили в Калужском музее истории и космонавтики. В ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды. Тогда же на небе можно будет увидеть парад из 6 планет. 28 августа состоится частное лунное затмение. В полнолуние Луна приобретет красноватый оттенок. Однако в России это явление будет заметно хуже. Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. «Если кто и будет взимать плату, то это будут США», — добавил он. По словам главы Белого дома, пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник.
0: Россия.
1: Стоимость бензина марки АИ-92 на заправках Крыма будет зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. Это произойдет 4 августа. С таким заявлением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Чиновник добавил, что до середины августа планируется привести к аналогичному порогу АИ-95 и дизельное топливо. Роспотребнадзор подготовил новые рекомендации по питанию детей в садах и школах. Вторые рыбные блюда предлагается включать в меню не реже одного раза в неделю, а лучше два. Для дошкольников рыбу советуют давать 1-2 раза в неделю, а блюда с водорослями – раз в две недели. Школьникам и молодежи можно предлагать жирные сорта рыбы и слабосоленую семгу с форелью, а водоросли не реже 2 раз в неделю. Об этом сообщает российская газета. Мессенджер «Макс» позволит подтвердить льготу на проезд в общественном транспорте. Это указано в новых правилах перевозки, которые вступят в силу с 1 сентября. Как отмечает РИА Новости, это нововведение важно для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий граждан.
0: Дороги.
1: Москва возглавила рейтинг российских регионов по качеству дорог. В столице нормативам отвечают все дороги регионального и местного значения. Далее идет Челябинская область с показателем 85%, Ингушетия и Севастополь примерно по 83% и Ханты-Мансийский автономный округ 82%. В конце списка Архангельская и Волгоградская области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

тепло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. «Если кто и будет взимать плату, то это будут США», — добавил он. По словам главы Белого дома, пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник.
0: Россия.
1: Стоимость бензина марки АИ-92 на заправках Крыма будет зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. Это произойдет 4 августа. С таким заявлением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Чиновник добавил, что до середины августа планируется привести к аналогичному порогу АИ-95 и дизельное топливо. Роспотребнадзор подготовил новые рекомендации по питанию детей в садах и школах.

0: вторые рыбные блюда предлагается включать в меню не реже одного раза в неделю, а лучше два. Для дошкольников рыбу советуют давать 1-2 раза в неделю, а блюда с водорослями – раз в 2 недели. Школьникам и молодежи можно предлагать жирные сорта рыбы и слабосоленую семгу с форелью, а водоросли не реже 2 раз в неделю. Об этом сообщает «Российская газета». Мессенджер Макс позволит подтвердить льготу на проезд в общественном транспорте. Это указано в новых правилах перевозки, которые вступят в силу с 1 сентября. Как отмечает РИА Новости, это нововведение важно для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий граждан.
1: Дороги.
0: Москва возглавила рейтинг российских регионов по качеству дорог. В столице нормативам отвечают все дороги регионального и местного значения. Далее идет Челябинская область с показателем 85%, Ингушетия и Севастополь примерно по 83% и Ханты-Мансийский автономный округ 82%. В конце списка Архангельская и Волгоградская области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси готовенького.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Единый QR-код упростит оплату покупок. Этот код вводится с 1 сентября. Об этом сообщила финансовый эксперт

0: 50% участников исследования. 20% уже делают это, а 50% не планируют приступать к тренировкам. Это показало исследование сервисов Работа.ру и YouMoney.
1: Футбол.
0: В футбольных федерациях наметился раскол. Как сообщает британская пресса, в Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира. Эту идею рассмотрит УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джани Инфантино. Выборы главы ФИФА намечены на следующий год. Если Инфантино примет в них участие, то европейские футбольные федерации прибегнут к бойкоту или даже организуют свой чемпионат мира. В Народном фронте напоминают о праве на компенсацию части стоимости полиса ОСАГО. Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что на компенсацию в размере 50% цены полиса могут рассчитывать инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны или попечители, родители или усыновители детей с инвалидностью. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Автодорожное.ру
1: 18+.
2: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
3: Дорожное радио.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Единый QR-код упростит оплату покупок. Этот код вводится с 1 сентября. Об этом сообщила финансовый эксперт, генеральный директор компании «Фининтеллект» Татьяна Волкова. Она отметила, что с единым QR-кодом не всегда есть кэшбэк. Человеку надо осознанно выбирать способ оплаты, который помогает получать максимум пользы от банковских продуктов.
0: Россия.
1: В Думу внесли проект о новой единовременной выплате 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Автор проекта, депутат Игорь Ананских, сообщил, что законопроект разработан в ответ на острейший демографический кризис, фиксируемый в России. Россиянам не хватает физической активности. Как сообщает газета «Ру», 33% опрошенных россиян постоянно ощущают ее нехватку из-за работы. Заниматься спортом после работы хотели бы почти что 30% участников исследования. 20% уже делают это, а 50% не планируют приступать к тренировкам. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Юмани».
0: Футбол.
1: В футбольных федерациях наметился раскол. Как сообщает британская пресса, в Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира. Эту идею рассмотрит УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джани Инфантино. Выборы главы ФИФА намечены на следующий год. Если Инфантино примет в них участие, то европейские футбольные федерации прибегнут к бойкоту или даже организуют свой чемпионат мира.
0: Транспорт.
1: В Народном фронте напоминают о праве на компенсацию части стоимости полиса ОСАГО. Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что на компенсацию в размере 50% цены полиса могут рассчитывать инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны или попечители, родители или усыновители детей с инвалидностью. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше.

0: «Росвексель» – надежный партнер с государственным участием. «Росвексель» – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ» – Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

0: аналогичному порогу АИ-95 и дизельное топливо. Роспотребнадзор подготовил новые рекомендации по питанию детей в садах и школах. Вторые рыбные блюда предлагается включать в меню не реже одного раза в неделю, а лучше два. Для дошкольников рыбу советуют давать 1-2 раза в неделю, а блюда с водорослями – раз в 2 недели. Школьникам и молодежи можно предлагать жирные сорта рыбы и слабосоленую семгу с форелью, а водоросли не реже 2 раз в неделю. Об этом сообщает российская газета. Мессенджер «Макс» позволит подтвердить льготу на проезд в общественном транспорте. Это указано в новых правилах перевозки, которые вступят в силу с 1 сентября. Как отмечает РИА Новости, это нововведение важно для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий граждан.
1: Дороги.
0: Москва возглавила рейтинг российских регионов по качеству дорог. В столице нормативам отвечают все дороги регионального и местного значения. Далее идет Челябинская область с показателем 85%, Ингушетия и Севастополь примерно по 83% и Ханты-Мансийский автономный округ 82%. В конце списка Архангельская и Волгоградская области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. «Если кто и будет взимать плату, то это будут США», — добавил он. По словам главы Белого дома, пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник.
0: Россия.
1: Стоимость бензина марки АИ-92 на заправках Крыма будет зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. Это произойдет 4 августа. С таким заявлением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Чиновник добавил, что до середины августа планируется привести к аналогичному порогу АИ-95 и дизельное топливо. Роспотребнадзор подготовил новые рекомендации по питанию детей в садах и школах. Вторые рыбные блюда предлагается включать в меню не реже одного раза в неделю, а лучше два. Для дошкольников рыбу советуют давать 1-2 раза в неделю, а блюда с водорослями – раз в две недели. Школьникам и молодежи можно предлагать жирные сорта рыбы и слабосоленую семгу с форелью, а водоросли не реже 2 раз в неделю. Об этом сообщает «Российская газета». Мессенджер «Макс» позволит подтвердить льготу на проезд в общественном транспорте. Это указано в новых правилах перевозки, которые вступят в силу с 1 сентября. Как отмечает РИА Новости, это нововведение важно для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий граждан.
0: Дороги.
1: Москва возглавила рейтинг российских регионов по качеству дорог. В столице нормативам отвечают все дороги регионального и местного значения. Далее идет Челябинская область с показателем 85%, Ингушетия и Севастополь примерно по 83% и Ханты-Мансийский автономный округ 82%. В конце списка Архангельская и Волгоградская области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас «Очакова» 2 литра. 132 рубля. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Единый QR-код упростит оплату покупок. Этот код вводится с 1 сентября. Об этом сообщила финансовый эксперт, генеральный директор компании «Фининтеллект» Татьяна Волкова. Она отметила, что с единым QR-кодом не всегда есть кэшбэк. Человеку надо осознанно выбирать способ оплаты, который помогает получать максимум пользы от банковских продуктов.
0: Россия.
1: В Думу внесли проект о новой единовременной выплате 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Автор проекта, депутат Игорь Ананских, сообщил, что законопроект разработан в ответ на острейший демографический кризис, фиксируемый в России. Россиянам не хватает физической активности. Как сообщает газета «Ру», 33% опрошенных россиян постоянно ощущают ее нехватку из-за работы. Заниматься спортом после работы хотели бы почти что 30% участников исследования. 20% уже делают это, а 50% не планируют приступать к тренировкам. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Юмани».
0: Футбол.
1: В футбольных федерациях наметился раскол. Как сообщает британская пресса, в Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира. Эту идею рассмотрит УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джани Инфантино. Выборы главы ФИФА намечены на следующий год. Если Инфантино примет в них участие, то европейские футбольные федерации прибегнут к бойкоту или даже организуют свой чемпионат мира.
0: Транспорт.
1: В народ.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Единый QR-код упростит оплату покупок. Этот код вводится с 1 сентября. Об этом сообщила финансовый эксперт, генеральный директор компании «Фининтеллект» Татьяна Волкова. Она отметила, что с единым QR-кодом не всегда есть кэшбэк. Человеку надо осознанно выбирать способ оплаты, который помогает получать максимум пользы от банковских продуктов.
0: Россия.
1: В Думу внесли проект о новой единовременной выплате 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Автор проекта, депутат Игорь Ананских, сообщил, что законопроект разработан в ответ на острейший демографический кризис, фиксируемый в России. Россиянам не хватает физической активности. Как сообщает газета «Ру», 33% опрошенных россиян постоянно ощущают ее нехватку из-за работы. Заниматься спортом после работы хотели бы почти что 30% участников исследования. 20% уже делают это, а 50% не планируют приступать к тренировкам. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Юмани».
0: Футбол.
1: В футбольных федерациях наметился раскол. Как сообщает британская пресса, в Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира. Эту идею рассмотрит УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джани Инфантино. Выборы главы ФИФА намечены на следующий год. Если Инфантино примет в них участие, то европейские футбольные федерации

0: прибегнут к бойкоту или даже организуют свой чемпионат мира.
1: Транспорт.
0: В Народном фронте напоминают о праве на компенсацию части стоимости полиса ОСАГО. Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что на компенсацию в размере 50% цены полиса могут рассчитывать инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны или попечители, родители или усыновители детей с инвалидностью. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных рубежей. В маневрах задействовано более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также примерно 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации.
0: Россия.
1: Минпросвещение сообщает о завершении синхронизации учебных программ и итоговых экзаменов. С 1 сентября задания основного госэкзамена по истории для 9 классов будут полностью соответствовать материалам, пройденным на уроках. С сентября меняются правила оплаты сверхурочной работы. В настоящее время первые 2 часа такой работы должна оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие часы минимум в двойном. Общая продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого сотрудника 4 часов в день и 120 часов в год. С 1 сентября она может быть увеличена до 240 часов в год. Правила оплаты в пределах 120 часов в год сохранятся, а начиная со 121 часа за переработку заплатят не менее чем в двойном размере за каждый час.
0: Мир.
1: Европа увеличивает расход.

0: что должно заработать в октябре. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных рубежей. В маневрах задействовано более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также примерно 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации.
0: Россия.
1: Минпросвещение сообщает о завершении синхронизации учебных программ и итоговых экзаменов. С 1 сентября задания основного госэкзамена по истории для 9 классов будут полностью соответствовать материалам, пройденным на уроках. С сентября меняются правила оплаты сверхурочной работы. В настоящее время первые 2 часа такой работы должна оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие часы минимум в двойном. Общая продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого сотрудника 4 часов в день и 120 часов в год. С 1 сентября она может быть увеличена до 240 часов в год. Правила оплаты в пределах 120 часов в год сохранятся, а начиная со 121 часа за переработку заплатят не менее чем в двойном размере за каждый час.
0: Мир.
1: Европа увеличивает расходы на поддержку Украины. Европейские страны НАТО увеличили данные расходы в 1,5 раза, начиная с января 2025 года. С тех пор европейские союзники Киева выделили ему около 96 миллиардов долларов. Такие данные приводит Кильский институт мировой экономики и Евростат.
0: Транспорт.
1: Проверка наличия ОСАГО по дорожным камерам должна полноценно заработать осенью. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям». По словам Уфимцева, сейчас ждут доработок систем МВД, чтобы можно было фиксировать проезд автомобиля под камерой и сразу проверять наличие полиса. Все должно заработать в октябре. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. «След». Премьера в 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия в 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран не стал атаковать Украину после принесенных Киевом извинений. Об этом сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Ризаи. Украина атаковала иранское судно в Каспийском море 25 июля. В ответ Иран собирался нанести удары по трем целям на Украине. Однако они были отменены после того, как Киев извинился за свои действия.
0: Мир.
1: Энди Бернам, ставший британским премьером всего около двух недель назад, взял отпуск. Как сообщает газета «Таймс», отпуск Бернама продлится до конца этой недели. Где политик проводит каникулы, не уточняется. Как пояснили в окружении Бернама, он усердно готовился к тому, чтобы занять пост премьер-министра, и теперь нуждается в отпуске.
0: Туризм.
1: Турция хочет поддержать спрос на отдых предоставлением существенных скидок россиянам. Такую возможность обсуждают местные власти и представители туристической отрасли, о чем пишет РИА Новости. В первом полугодии россияне совершили в Турцию 2,6 миллиона визитов. Это почти на 1,5% больше, чем годом ранее.
0: Россия.
1: Работодатели охотно берут в штат сотрудников в возрасте 40 лет и старше. Эксперты компании Cornerstone проанализировали более 300 закрытых вакансий среднего и высшего звена за последние 6 месяцев. Выяснилось, что 75% успешно закрытых руководящих вакансий пришлось на кандидатов старше 40 лет.
0: Транспорт.
1: «Росатом» презентовал на московской автовыставке «Продвижение» два электромобиля. Это прототипы кроссовера Void SAV и минивэна Void LCV. Машины построены на универсальной электромобильной платформе категории BB+, разработанной композитным дивизионом «Росатома». По словам разработчиков, технология позволит снизить стоимость производства электрокаров до уровня машин с двигателями внутреннего сгорания. В серию разработки отправят до 2030 года. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, какие изменения в правилах обязательного страхования автогражданской ответственности вступили в силу. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Изменения в ОСАГО. Финансы и документооборот». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В России с 1 августа вступили в силу изменения в правила ОСАГО, утвержденные указанием Банка России. В обновленной редакции есть три изменения. Первое, в общем-то, формальность. Из пункта 7.5 исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к соответствующей норме федерального закона. Также был скорректирован пункт 4.3 правил в части перечня документов, представляемых при заключении договора страхования для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника СВО. Для оформления полиса нужно предоставить паспорт, ПТС или СТС, водительское удостоверение и документ от нотариуса, ведущего наследное дело. Ну и последнее. Водители получили право на возврат части страховой премии, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Указание Банка России закрывает пробел. Раньше страховщики спокойно оставляли себе всю сумму. Например, водитель покупал полис заранее под сделку с машиной, а она срывалась. Деньги пропадали полностью. Единственными основаниями для возврата были отзыв лицензии у страховщика и смена собственника автомобиля. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Соединенные Штаты ввели санкции в отношении структур Министерства обороны России. Под ограничения подпали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов ведомства, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения.
0: Россия.
1: Минпросвещение сообщает о завершении синхронизации учебных программ и итоговых экзаменов. С 1 сентября задания основного госэкзамена по истории для 9 классов будут полностью соответствовать материалам, пройденным на уроках. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов. Традиционно в начале арбузного сезона врачи напоминают о допустимых порциях этого лакомства. Взрослому человеку можно съесть за раз 400-500 граммов. На это указывают опрошенные РИА Новости эксперты. Несмотря на то, что арбуз полезен и легко усваивается организмом, переедание создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Арбуз является отличным перекусом между приемами пищи. Перед самым сном есть его не стоит. Допускается полакомиться арбузом за 4-5 часов до сна.
0: Туризм.
1: Турция хочет поддержать спрос на отдых предоставлением существенных скидок россиянам. Такую возможность обсуждают местные власти и представители туристической отрасли, о чем пишет РИА Новости. В первом полугодии россияне совершили в Турцию 2,6 миллиона визитов. Это почти на 1,5% больше, чем годом ранее.
0: Транспорт.
1: Проверка наличия ОСАГО по дорожным камерам должна полноценно заработать осенью. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям». По словам Уфимцева, сейчас ждут доработок систем МВД, чтобы можно было фиксировать проезд автомобиля под камерой и сразу проверять наличие полиса. Все должно заработать в октябре. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

синие глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: мужчины за столом поют.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
1: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

шумят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила дела и выдала предупреждение операторам АЗС в 7 регионах. На Алтае, в Брянской, Нижегородской, Оренбургской, Херсонской областях, Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В частности, на Алтае сети EVO и Evolution заподозрили в ценовом сговоре. Они синхронно повышали стоимость бензина АИ-92, несмотря на разную себестоимость. Дело также возбуждено против общества с ограниченной ответственностью НИКа, единственного продавца топлива в Салтонском районе, где цены не обоснованы. Превышали показатели соседних районов. ФАС продолжает мониторинг ситуации с ценами на топливо по всей стране.
0: Мир.
1: Тем временем Дания увеличила срок службы в армии и включила в призыв женщин. Стандартный срок службы увеличился с 4 до 11 месяцев. Кроме того, солдат отправляют на гренландскую территорию, передает Рейтер. По данным агентства, Дания впервые готовится направить роту из более чем сотни призывников в Гренландию на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая на то, что ожидают уважения их территориальной целостности.
0: Центробанк.
1: Между тем, объем наличных денег в обращении в июле увеличился на 643 миллиарда рублей. Это почти на 200 миллиардов выше, чем месяцем ранее, следует из данных Центробанка. С февраля по июль общий прирост превысил 2,5 триллиона рублей. В регуляторе связывают рост спроса на наличные с адаптацией к новым налоговым условиям и периодическими перебоями мобильного интернета. В таких ситуациях люди предпочитают держать часть денег под рукой.
0: Транспорт.
1: Исходя из опроса, почти половина таксистов пока не планирует переходить на автомобили, локализованные в России. Около трети уже рассматривают подходящие модели, пишут «Известия». При выборе машины водители учитывают не только новые требования, но и также цену, надежность и расходы на обслуживание. Минпромторг в конце июля добавил в перечень разрешенных для такси еще 6 моделей. Для 64% участников перевозки остается основной работой. Вы слышали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила дела и выдала предупреждение операторам АЗС в 7 регионах. На Алтае, в Брянской, Нижегородской, Оренбургской, Херсонской областях, Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В частности, на Алтае сети EVO и Evolution заподозрили в ценовом сговоре. Они синхронно повышали стоимость бензина АИ-92, несмотря на разную себестоимость. Дело также возбуждено против общества с ограниченной ответственностью НИКа, единственного продавца топлива в Салтонском районе, где цены не обоснованы. Превышали показатели соседних районов. ФАС продолжает мониторинг ситуации с ценами на топливо по всей стране.
0: Мир.
1: Тем временем Дания увеличила срок службы в армии и включила в призыв женщин. Стандартный срок службы увеличился с 4 до 11 месяцев. Кроме того, солдат отправляют на гренландскую территорию, передает Рейтер. По данным агентства, Дания впервые готовится направить роту из более чем сотни призывников в Гренландию на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая на то, что ожидают уважения их территориальной целостности.
0: Центробанк.
1: Между тем, объем наличных денег в обращении в июле увеличился на 643 миллиарда рублей. Это почти на 200 миллиардов выше, чем месяцем ранее, следует из данных Центробанка. С февраля по июль общий прирост превысил 2,5 триллиона рублей. В регуляторе связывают рост спроса на наличные с адаптацией к новым налоговым условиям и периодическими перебоями мобильного интернета. В таких ситуациях люди предпочитают держать часть денег под рукой.
0: Транспорт.
1: Исходя из опроса, почти половина таксистов пока не планирует переходить на автомобили, локализованные в России. Около трети уже рассматривают подходящие модели, пишут «Известия». При выборе машины водители учитывают не только новые требования, но и также цену, надежность и расходы на обслуживание. Минпромторг в конце июля добавил в перечень разрешенных для такси еще 6 моделей. Для 64% участников перевозки остаются основной работой. Вы слышали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Правительство России выделило 3 миллиарда рублей на летний отдых 40 тысяч детей из семей участников СВО, многодетных и нуждающихся семей. Об этом пишет РИА Новости. Дети отправятся в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Глава Кабмина Михаил Мишустин отметил, что в России разработаны различные программы детского и молодежного туризма. По словам премьера, их главная особенность в стремлении помочь ребятам лучше узнать страну, получить новые знания, расширить круг общения и найти профессиональные ориентиры. На территории Республики Крым и города Севастополя на заправках двух сетей зафиксируют цену на бензин марки АИ-92 на отметке не выше 100 рублей за литр, об этом пишет ТАСС. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о принятии совместного решения по этому вопросу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Мера начнет действовать с 4 августа. По словам чиновника, следующий шаг до середины августа – привести к этому же порогу и цены на АИ-95 и дизель, когда будут реализованы федеральные решения по его стоимости на Крымском полуострове.
0: Россия.
1: Как пишет газета РУ, по данным Всемирного банка, Россия официально включена в категорию государств с высоким уровнем дохода. В одном

0: беду наша страна оказалась с ведущими мировыми экономиками, включая США и страны Персидского залива, при этом формально обойдя по этому показателю Китай. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович отметил, что этот рейтинг не является прямым мерилом реального благосостояния граждан. Он пояснил, что хотя Россия входит в число 64 стран этой группы, она располагается ближе к ее границе. Для сравнения эксперт привел Люксембург, где доход на душу населения почти в 10 раз превышает российский. Однако по формальным критериям обе страны классифицируются одинаково.
1: Транспорт.
0: В июле продажи автомобилей «Лада» в России выросли на 4,3% год к году. Драйвером роста стала «Лада Нива Тревел». «АвтоВАЗ» подтвердил годовой прогноз. Рынок России остается на уровне 2025 года. При этом компания рассчитывает на рост собственных продаж. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, что за гид поможет познакомиться с Новороссийском, для кого создают маршрут «Восточное ожерелье России» и как туристы смогут посодействовать развитию Канарских островов. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за гид поможет познакомиться с Новороссийском, для кого создают маршрут «Восточное ожерелье России» и как туристы смогут посодействовать развитию Канарских островов.
1: Добро пожаловать!
2: Цифровые технологии формируют новую модель туризма. Во время знакомства с тем или иным городом мы все чаще обращаемся к смартфонам. Полученные из интернета сведения помогают лучше узнать местные историю и традиции. Недавно такой формат экскурсии заработал в Новороссийске. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», здесь запустили новый интерактивный маршрут «Исторический центр Новороссийска». Прогулка начинается на пересечении улиц Новороссийской Республики и Советов. На этом перекрестке можно отсканировать QR-код, который открывает туристу доступ к цифровому гиду. Человек прогуливается по Новороссийску, а гид выдает ему архивные материалы и фотографии, показывает исчезнувшие здания и изменения городской застройки, знакомит с людьми, внесшими значительный вклад в историю города.
1: Рельсы-шпалы.
2: Для китайских туристов в России готовят 5-дневное железнодорожное путешествие по Дальнему Востоку. Гостям покажут достопримечательности Приморья, Еврейской автономной и Амурской областей, а также Хабаровского края. Последний выступает координатором этого туристического проекта. По сообщению Интерфакса, маршрут называется «Восточное ожерелье России». Первые группы китайских туристов смогут отправиться в дальневосточное путешествие по железной дороге уже осенью нынешнего года.
1: Едем дальше.
2: Канарские острова, столкнувшиеся с чрезмерным туризмом, не стали, как многие, вводить для отдыхающих ограничения, чтобы приезжих стало меньше. Здесь выбрали другую тактику. Власти испанского архипелага будут призывать туристов к добровольному пожертвованию, а на собранные таким образом деньги станут восстанавливать природные территории, обеспечат защиту биоразнообразия, постараются сократить выбросы, запустят проекты в интересах местных жителей. Как сообщает портал Европульс, новую систему, получившую название RegNext, введут на всех островах архипелага до конца этого лета. Свой вклад в развитие Канарских островов туристы смогут сделать онлайн при покупке тура или авиабилета.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио. We'll be right back.

0: подробности на дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: 12 новых круглогодичных курортов появится в 10 регионах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске. По словам главы кабинета министров, курорты построят в рамках проекта под названием «Пять морей и озеро Байкал». Также модернизация ждет 75 аэропортов. Работы идут уже в 38 из них.
0: Россия.
1: Маркировка мясной продукции стала обязательной. Производители и импортеры в России теперь должны наносить на упаковку готовых мясных изделий специальные коды и передавать данные в систему «Честный знак». Новшество действует в отношении паштетов, консерв, кулинарных изделий и других продуктов из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. Новые правила пока не касаются колбас. Для них обязательная маркировка начнется с 1 октября. С этой же даты маркировать свою продукцию «Честным знаком» обяжут сельхозкооперативы и крестьянско-фермерские хозяйства. США ввели санкции против сухопутных войск России и структур Министерства обороны. Как сообщил американский Госдепартамент, ограничения вступили всего еще 24 июля. В санкционные списки штаты внесли сухопутные войска, два управления Минобороны и 5 граждан России. Напомню, введение санкций означает в том числе, что американским ведомствам запрещено закупать товары у фигурантов списка, оказывать им поддержку или выдавать лицензии. Сильная засуха сохраняется в Европе от Лондона до Дуная. Столица Великобритании пережила первый за полтора века

0: Месяц без осадков. В Англии и Уэльсе июль стал самым сухим за 190 лет. Уровень воды в крупнейшей европейской реке Дунай снизился до критических отметок. Из-за этого в Венгрии была ограничена работа атомной электростанции ПАКШ. В Молдавии из-за обмеления Днестра ограничили использование питьевой воды. В Нидерландах засуха стала причиной перекрытия ряда каналов, а в Германии обмеление реки Рейн сказалось на судоходстве. Две трети российского авторынка приходится на автомобили с пробегом. Их доля составляет 65%. Шесть лет назад на продаже новых автомобилей в стране приходилось 43%. По данным Минпромторга, с начала года более чем на четверть выросли продажи машин российской сборки. Почти вдвое чаще в России стали покупать гибриды и электромобили. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как похудела певица Жасмин. В чем Стас Пьеха поддержал Олега Газманова, а также узнаем, как обычно проводит время Ярослав Сумишевский. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: У Олега Газманова есть ежегодная традиция, которую он никогда не нарушает.
3: Каждый год я прибавляю по одному разу в своих отжиманиях. Отжимаюсь я столько раз, сколько мне лет. Жду от вас своих видео, чтобы вы отжали столько раз, сколько вам лет. Но можно и больше.
2: Артист смог отжаться 75 раз и доказать, что возраст – это просто цифра. Стас Пьеха не остался в стороне. Он оставил комментарий народному артисту. 75 раз смогу, хоть и весом почти 90 килограмм. Свое слово он сдержал и принял вызов, несмотря на сомнения со стороны подписчиков.
4: За здоровье наших старших, родных и в целом за долголетие. 75. Кто-то там писал в комментариях у Олега Газманова, что я вру. Ну так, с натяжечкой.
2: Как говорится, нет предела совершенству. Певица Жасмин продолжает работать над своей формой и уже добилась заметного результата. В личном блоге артистка призналась, что ей удалось похудеть на 15 килограммов. Такого результата Жасмин достигла благодаря силовым тренировкам, направленным на жиросжигание и поддержание мышечного тонуса, ну а также благодаря сбалансированному питанию. Сейчас певица занимается 3-4 раза в неделю и внимательно следит за своим рационом. Артистка отмечает, что тело каждого человека индивидуально, поэтому каждому подходит свой формат питания и тренировок. Конечно, всем нам хочется быть красивыми, молодыми и подтянутыми. Главное – оставаться здоровой, счастливой и полной сил на этом пути, поделилась Жасмин. Ярослав Сумишевский рассказал, как проходит его 80% недель в году. Практически каждый день артист находится в работе. Концерты, переезды, новые города и встречи с любимыми слушателями. За его плечами огромное количество выступлений и километры дорог. Артист признается, что все это ради главного, чтобы дарить людям незабываемые эмоции и моменты. А еще Ярослав старается радовать поклонников новыми песнями. Одна из последних – композиция «Мята-трава». Послушаем прямо сейчас.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В российских вузах появятся курсы будущих родителей. Факультативы станут частью проекта Миноборнауки под названием «Университет родительства» или «Университет семьи». По сообщению ведомства, цель добровольных для посещения курсов – подготовка студентов к семейной

0: Частный знак заблокировал продажу более 70 тысяч бутылок воды и газировки из Армении. Причина ведомства назвала нарушение производителями обязательных требований к продукции.
1: Транспорт.
0: АвтоВАЗ расширяет сервис долгосрочной подписки «Лада Легко». Оформить подписку и получить новый автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А с начала сентября в программе появится «Лада Ларгус». Подписка же станет доступна юридическим лицам. Сейчас в рамках сервиса можно получить только машину «Лада Веста» в комплектации «Практик», а ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей. Эта сумма включает ОСАГО, КАСКО, техобслуживание, сезонную замену шин и так далее.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В российских вузах появятся курсы будущих родителей. Факультативы станут частью проекта Миноборнауки под названием «Университет родительства» или «Университет семьи». По сообщению ведомства, цель добровольных для посещения курсов – подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта организуют встречи с многодетными семьями, психологами и специалистами по семейным отношениям. А с сентября этого года вузы начнут выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях.
0: Россия.
1: Нехватка гидов и экскурсоводов отмечается в России в разгар туристического сезона. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании в правительстве. На сегодняшний день в едином реестре числятся 22 тысячи аттестованных специалистов, однако в пиковые месяцы в ряде регионов их не хватает. Чтобы закрыть кадровый дефицит, студентам разрешили работать по специальности сразу после аттестации. Напомню, без аттестации в России нельзя работать гидом или экскурсоводом с марта прошлого года. В Санкт-Петербурге появится архитектурный ансамбль из трех небоскребов. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на возведение здания «Лахта-центр-2» высотой более 700 метров. Рядом, на берегу Финского залива, построят еще одну башню «Лахта-центр-3» высотой в 555 метров. Проектирование планируют завершить до конца текущего года, а строительство – к 2033-му. Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из Камбоджи. Под запрет попали живая птица, инкубационные яйца, мясо и готовая продукция, а также корма и оборудование для птицеводства. Исключение сделали для товаров, прошедших обработку. Одновременно с этим по поручению Роспотребнадзора система «Честный знак» заблокировала продажу более 70 тысяч бутылок воды и газировки из Армении. Причина ведомства назвала нарушение производителями обязательных требований к продукции.
0: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» расширяет сервис долгосрочной подписки «Лада Легко». Оформить подписку и получить новый автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А с начала сентября в программе появится «Лада Ларгус». Подписка же станет доступна юридическим лицам. Сейчас в рамках сервиса можно получить только машину «Лада Веста» в комплектации «Практик», а ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей. Эта сумма включает ОСАГО, КАСКО, техобслуживание, сезонную замену шин и так далее.
0: Новости на Дорожном радио.

представляет. Новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Подробности на дорожное.ру. 18+.
1: Реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника». В 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен полноценно заработают в стране с 1 января будущего года.
0: Россия.
1: Россия возобновила прямое авиасообщение с Ираком. Первый самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлился в столичном аэропорту Внуково. Между Багдадом и Москвой пассажирские лайнеры будут курсировать дважды в неделю. Попасть в Ирак россияне могут по электронной визе, которую необходимо оформлять перед поездкой на государственном портале. Напомню, что полеты в Иран наша страна приостановила в минувшем феврале после эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Российские волейболисты возвращаются на международную арену. Мужская и женская сборные нашей страны выступят в Лиге наций 2027 года. Такое решение приняла Международная федерация волейбола. Чтобы включить наши команды, организаторы расширят состав участников турнира с 18 до 19 сборных. Россияне попадут на соревнования как команды с наивысшим рейтингом, которые ранее заморозили. США ввели санкции против сухопутных войск России и структур Министерства обороны. Как сообщил американский Госдепартамент, ограничения вступили всего еще 24 июля. В санкционные списки штаты внесли сухопутные войска, два управления Минобороны и пятерых граждан России. Напомню, введение санкций означает в том числе, что американским ведомствам запрещено закупать товары у фигурантов списка, оказывать им поддержку или выдавать лицензии.
0: Транспорт.
1: Россия расширит использование беспилотных грузовиков на федеральных трассах. Об этом министр транспорта Андрей Никитин заявил на встрече со своим коллегой из Таиланда. По словам российского министра, разработана нормативно-правовая база и строится сеть специальных гаражей-портов для беспилотных фур. Такие уже работают на трассах М-11, федеральных трассах Дон и Восток, а также центральной кольцевой автодороги. К 2028 году КАМАЗ намерен перевести свои грузовики в полностью автономный режим, без водителя в кабине.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен полноценно заработают в стране с 1 января будущего года.
0: Россия.
1: Россия возобновила прямое авиасообщение с Ираком. Первый самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлился в столичном аэропорту Внуково. Между Багдадом и Москвой пассажирские лайнеры будут курсировать дважды в неделю. Попасть в Ирак россияне могут по электронной визе, которую необходимо оформлять перед поездкой на государственном портале. Напомню, что полеты в Иран наша страна приостановила в минувшем феврале после эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Российские волейболисты возвращаются на международную арену. Мужская и женская сборные нашей страны выступят в Лиге наций 2027 года. Такое решение приняла Международная федерация волейбола. Чтобы включить наши команды, организаторы расширят состав участников турнира с 18 до 19 сборных. Россияне попадут на соревнования как команды с наивысшим рейтингом, которые ранее заморозили. США ввели санкции против сухопутных войск России и структур Министерства обороны. Как сообщил американский Госдепартамент, ограничения вступили всего еще 24 июля. В санкционные списки штаты внесли сухопутные войска, два управления Минобороны и пятерых граждан России. Напомню, введение санкций означает в том числе, что американским ведомствам запрещено закупать товары у фигурантов списка, оказывать им поддержку или выдавать лицензии.
0: Транспорт.
1: Россия расширит использование беспилотных грузовиков на федеральных трассах. Об этом министр транспорта Андрей Никитин заявил на встрече со своим коллегой из Таиланда. По словам российского министра, разработана нормативно-правовая база и строится сеть специальных гаражей-портов для беспилотных фур. Такие уже работают на трассах М-11, федеральных трассах Дон и Восток, а также центральной кольцевой автодороги. К 2028 году КАМАЗ намерен перевести свои грузовики в полностью автономный режим, без водителя в кабине.
0: Новости на Дорожном радио.

0: начинается.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
5: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
6: В ленте.
7: Гигабайт и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру.

0: Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Жители новых регионов России смогут ставить автомобили на учет по упрощенной схеме. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, автовладельцам до конца года не придется платить пошлины и проходить технический осмотр. Также документы для регистрации прав на жилье в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях принимают по облегченным правилам до начала будущего года. Также закон дает право правительству освобождать автовладельцев новых регионов от уплаты утилизационного сбора и таможенных платежей.
0: Россия.
1: В России четко разграничат ответственность турагентов и туроператоров за испорченные отпуска. За плохие отели или сорванные экскурсии будет отвечать туроператор, а за ошибки в договоре или задержку оплаты – агент, который продал путевку. Такой законопроект на рассмотрение Госдумы внесло правительство. Документ призван защитить путешественников от обмана и сомнительных услуг, пишет «Парламентская газета». Евросоюз столкнулся с последствиями сильной засухи. Лесные пожары нанесли ущерб 5 странам еврозоны в размере свыше 3 миллиардов евро. Более 100 городов и округов Германии ввели ограничения на потребление воды, а уровень воды в реках Рейн и Дунай снизился до исторических минимумов. В частности, в Германии грузовые суда из-за обмеления Рейна вынуждены брать лишь пятую часть обычного груза. В Нидерландах с 5 августа закрываются все шлюзы на каналах между Гаагой и Роттердамом и вводится запрет на забор воды. 12 новых круглогодичных курортов появятся в 10 регионах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске. По словам главы Кабинета министров, курорты построят в рамках проекта под названием «Пять морей» и «Озеро Байкал». Также модернизация ждет 75 аэропортов. Работы идут уже в 38 из них. 2/3 российского авторынка приходится на автомобили с пробегом. Их доля составляет 65%. 6 лет назад на продаже новых автомобилей в стране приходилось 43%. По данным Минпромторга, с начала года более чем на четверть выросли продажи машин российской сборки. Почти вдвое чаще в России стали покупать гибриды и электромобили. Всего же в России за январь-июль этого года было реализовано порядка 815 тысяч новых авто.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Жители новых регионов России смогут ставить автомобили на учет по упрощенной схеме. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, автовладельцам до конца года не придется платить пошлины и проходить технический осмотр. Также документы для регистрации прав на жилье в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях принимают по облегченным правилам до начала будущего года. Также закон дает право правительству освобождать автовладельцев новых регионов от уплаты утилизационного сбора и таможенных платежей.
0: Россия.
1: В России четко разграничат ответственность турагентов и туроператоров за испорченные отпуска. За плохие отели или сорванные экскурсии будет отвечать туроператор, а за ошибки в договоре или задержку оплаты – агент, который продал путевку. Такой законопроект на рассмотрение Госдумы внесло правительство. Документ призван защитить путешественников от обмана и сомнительных услуг, пишет «Парламентская газета». Евросоюз столкнулся с последствиями сильной засухи. Лесные пожары нанесли ущерб 5 странам еврозоны в размере свыше 3 миллиардов евро. Более 100 городов и округов Германии ввели ограничения на потребление воды, а уровень воды в реках Рейн и Дунай снизился до исторических минимумов. В частности, в Германии грузовые суда из-за обмеления Рейна вынуждены брать лишь

0: пятую часть обычного груза. В Нидерландах с 5 августа закрываются все шлюзы на каналах между Гаагой и Роттердамом и вводится запрет на забор воды. 12 новых круглогодичных курортов появится в 10 регионах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске. По словам главы кабинета министров, курорты построят в рамках проекта под названием «Пять морей» и «Озеро Байкал». Также модернизация ждет 75 аэропортов, работы идут уже в 38 из них. 2/3 российского авторынка приходится на автомобили с пробегом. Их доля составляет 65%. 6 лет назад на продаже новых автомобилей в стране приходилось 43%. По данным Минпромторга, с начала года более чем на четверть выросли продажи машин российской сборки. Почти вдвое чаще в России стали покупать гибриды и электромобили. Всего же в России за январь-июль этого года было реализовано порядка 815 тысяч новых авто.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Маркировка мясной продукции стала обязательной. Производители и импортеры в России теперь должны наносить на упаковку готовых мясных изделий специальные коды и передавать данные в систему «Честный знак». Новшество действует в отношении паштетов, консерв, кулинарных изделий и других продуктов из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке.

0: Новые правила пока не касаются колбас. Для них обязательная маркировка начнется с 1 октября.
1: Россия.
0: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен заработают в стране с 1 января будущего года. АвтоВАЗ расширяет сервис долгосрочной подписки «Лада Легко». Оформить подписку и получить новый автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А с начала сентября в программе появится «Лада Ларгус». Подписка же станет доступна юридическим лицам. Сейчас в рамках сервиса можно получить только машину «Лада Веста» в комплектации «Практик», а ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей. Эта сумма включает ОСАГО, КАСКО, техобслуживание, сезонную замену шин и так далее. В российских вузах появятся курсы будущих родителей. Факультативы станут частью проекта Миноборнауки под названием «Университет родительства» или «Университет семьи». По сообщению ведомства, цель добровольных для посещения курсов – подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта организуют встречи с многодетными семьями, психологами и специалистами по семейным отношениям. А с сентября этого года вузы начнут выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях. Отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков разработали в России. Проект постановления согласовали Министерство экономики, внутренних дел, транспорта. ИФО документ направлен в правительство, сообщает издание «Коммерсант». Роботам-доставщикам запретят сквозное движение по узким тротуарам шириной менее метра. На велодорожках максимальную скорость роверов ограничат до 25 км в час, а на тротуарах и пешеходных дорожках до 10.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Маркировка мясной продукции стала обязательной. Производители и импортеры в России теперь должны наносить на упаковку готовых мясных изделий специальные коды и передавать данные в систему «Честный знак». Новшество действует в отношении паштетов, консерв, кулинарных изделий и других продуктов из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. Новые правила пока не касаются колбас. Для них обязательная маркировка начнется с 1 октября.
0: Россия.
1: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен заработают в стране с 1 января будущего года. «АвтоВАЗ» расширяет сервис долгосрочной подписки «Лада Легко». Оформить подписку и получить новый автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А с начала сентября в программе появится «Лада Ларгус». Подписка же станет доступна юридическим лицам. Сейчас в рамках сервиса можно получить только машину «Лада Веста» в комплектации «Практик», а ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей. Эта сумма включает ОСАГО, КАСКО, техобслуживание, сезонную замену шин и так далее. В российских вузах появятся курсы будущих родителей. Факультативы станут частью проекта Миноборнауки под названием «Университет родительства» или «Университет семьи». По сообщению ведомства, цель добровольных для посещения курсов – подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта организуют встречи с многодетными семьями, психологами и специалистами по семейным отношениям. А с сентября этого года вузы начнут выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях. Отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков разработали в России. Проект постановления согласовали Министерство экономики, внутренних дел, транспорта. И ФО документ направлен в правительство, сообщает издание «Коммерсант». Роботам-доставщикам запретят сквозное движение по узким тротуарам шириной менее метра. На велодорожках максимальную скорость роверов ограничат до 25 км в час, а на тротуарах и пешеходных дорожках до 10.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
8: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы, и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
9: Дорожное радио.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерть.

0: смерти. Повезет в любви, 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожный.

0: 10 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мухтаров. Хочу поблагодарить актеров Александра Кумпева и Дарьи Родионовой за актерские таланты и выступления. Ну и для вас поет группа «Веселые ребята», мы бродячие артисты. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Мой муж Виктор сейчас на вашей волне. Я бы очень хотела заказать для него песню Татьяны Булановой «Мой ненаглядный».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Меня зовут Таисия Гаврилова. Хочу передать привет своим родителям и сказать, что очень сильно вас люблю. И заказать песню Высоцкого «Баллада о любви». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

Этого потопа вернулась вновь границы берегов. Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву.

Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой девушке. Поставьте для нее, пожалуйста, песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, мое родное, любимое, дорожное радио. Я хочу, чтобы в программе по заявкам для меня прозвучила песня Ярослава Сумишевского «Мята трава». Я очень люблю эту песню, она новая, хорошая, красивая, поэтому я хочу ее послушать. А также хочу передать огромный привет Тимофею Гордееву. Я хочу вам пожелать здоровья, бодрости, счастья, любви, а также счастливых и приятных путешествий. Спасибо большое, любимое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. В честь дня рождения Наташи Королевой из города Ивангорода прошу поставить для нее песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Максим, я из города Ярославля. Хочу услышать песню в исполнении группы Абба «Спасибо, Дорожное радио».

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей подруги день рождения. Прими от меня поздравления. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Мы хотим заказать песню Юрия Лозы «Плот». Спасибо, любимое Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать всем привет, кто стоит в пробке на шоссе. И хочу заказать песню Сергея Лазарева.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить свою супругу Таженову Айслу Бергеновну с 50-летием. И хочу пожелать хорошего здоровья и заказать песню Шуфутинского «Обожаю». Спасибо.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет своему папе Шумакову Геннадию и пожелать ему удачной легкой смены в поле. Поставьте, пожалуйста, для него песню группы «Браво», «Город». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.
2: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою племянницу с днем рождения. И в подарок пусть прозвучит эта веселая песня. Спасибо, Дорожное радио.
6: Дача.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Передаю привет Карибскому Мирону. Поставьте, пожалуйста, песню «Звезда по имени Солнце» группы «Кино», классика которой не стареет. В ней и романтика, и сила, и немного грусти почему-то большему и важному. Пусть она добавит этому вечеру немного света. Спасибо, Дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Изменения в ОСАГО. Финансы и документооборот». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В России с 1 августа вступили в силу изменения в правила ОСАГО, утвержденные указанием Банка России. В обновленной редакции есть три изменения. Первое, в общем-то, формальность. Из пункта 7.5 исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к соответствующей норме федерального закона. Также был скорректирован пункт 4.3 правил в части перечня документов, представляемых при заключении договора страхования для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника СВО. Для оформления полиса нужно предоставить паспорт, ПТС или СТС, водительское удостоверение и документ от нотариуса, ведущего наследное дело. Ну и последнее. Водители получили право на возврат части страховой премии, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Указание Банка России закрывает пробел. Раньше страховщики спокойно оставляли себе всю сумму. Например, водитель покупал полис заранее под сделку с машиной, а она срывалась. Деньги пропадали полностью. Единственными основаниями для возврата были отзыв лицензии у страховщика и смена собственника автомобиля. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Автовладельцы из новых регионов России получают новые условия при постановке машин на учет. Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает регистрацию транспорта без уплаты таможенных пошлин и утиль сбора, а также выдачу паспорта транспортного средства в бумажном виде в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
0: Россия.
1: Нехватка гидов и экскурсоводов отмечается в России в разгар туристического сезона. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании в правительстве. На сегодняшний день в едином реестре числится 22 тысячи аттестованных специалистов, однако в пиковые месяцы в ряде регионов их не хватает. Чтобы закрыть кадровый дефицит, студентам разрешили работать по специальности сразу после аттестации. Напомню, без аттестации в России нельзя работать гидом или экскурсоводом с марта прошлого года. Российские волейболисты возвращаются на международную арену. Мужская и женская сборные нашей страны выступят в Лиге наций 2027 года. Такое решение приняла Международная федерация волейбола. Чтобы включить наши команды, организаторы расширят состав участников турнира с 18 до 19 сборных. Россияне попадут на соревнования как команды с наивысшим рейтингом, которые ранее заморозили. При этом мужская волейбольная сборная пропустит предстоящий чемпионат мира в Польше из соображений безопасности. Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные.
0: Транспорт.
1: Россия возобновила прямое авиасообщение с Ираком. Первый самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлился в столичном аэропорту Внуково. Между Багдадом и Москвой пассажирские лайнеры будут курсировать дважды в неделю. Попасть в Ирак россияне могут по электронной визе, которую необходимо оформлять перед поездкой на государственном портале. Напомню, что полеты в Иран наша страна приостановила в минувшем феврале после эскалации обстановки на Ближнем Востоке.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: 12 новых круглогодичных курортов появится в 10 регионах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске. По словам главы кабинета министров, курорты построят в рамках проекта под названием «Пять морей» и «Озеро Байкал». Также модернизация ждет 75 аэропортов. Работы идут уже в 38 из них.
0: Россия.
1: Маркировка мясной продукции стала обязательной. Производители и импортеры в России теперь должны наносить на упаковку готовых мясных изделий специальные коды и передавать данные в систему «Честный знак». Новшество действует в отношении паштетов, консерв, кулинарных изделий и других продуктов из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. Новые правила пока не касаются колбас. Для них обязательная маркировка начнется с 1 октября. С этой же даты маркировать свою продукцию «Честным знаком» обяжут сельхозкооперативы и крестьянско-фермерские хозяйства. США ввели санкции против сухопутных войск России и структур Министерства обороны. Как сообщил американский Госдепартамент, ограничения вступили в силу еще 24 июля. В санкционные списки штаты внесли сухопутные войска, два управления Минобороны и 5 граждан России. Напомню, введение санкций означает в том числе, что американским ведомствам запрещено закупать товары у фигурантов списка, оказывать им поддержку или выдавать лицензии. Сильная засуха сохраняется в Европе от Лондона до Дуная. Столица Великобритании пережила первый за полтора века месяц без осадков. В Англии и Уэльсе июль стал самым сухим за 190 лет. Уровень воды в крупнейшей европейской реке Дунай снизился до критических отметок. Из-за этого в Венгрии была ограничена работа атомной электростанции ПАКШ. В Молдавии из-за обмеления Днестра ограничили использование питьевой воды. В Нидерландах засуха стала причиной перекрытия ряда каналов, а в Германии обмеление реки Рейн сказалось на судоходстве. 2/3 российского авторынка приходится на автомобили с пробегом. Их доля составляет 65%. 6 лет назад на продажи новых автомобилей в стране приходилось 43%. По данным Минпромторга, с начала года более чем на четверть выросли продажи машин российской сборки. Почти вдвое чаще в России стали покупать гибриды и электромобили. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: 12 новых круглогодичных курортов появится в 10 регионах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске. По словам главы кабинета министров, курорты построят в рамках проекта под названием «Пять морей» и «Озеро Байкал». Также модернизация ждет 75 аэропортов. Работы идут уже в 38 из них.
0: Россия.
1: Маркировка мясной продукции стала обязательной. Производители и импортеры в России теперь должны наносить на упаковку готовых мясных изделий специальные коды и передавать данные в систему «Честный знак». Новшество действует в отношении паштетов, консерв, кулинарных изделий и других продуктов из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. Новые правила пока не касаются колбас. Для них обязательная маркировка начнется с 1 октября. С этой же даты маркировать свою продукцию «Честным знаком» обяжут сельхозкооперативы и крестьянско-фермерские хозяйства. США ввели санкции против сухопутных войск России и структур Министерства обороны. Как сообщил американский Госдепартамент, ограничения вступили всего еще 24 июля. В санкционные списки штаты внесли сухопутные войска, два управления Минобороны и 5 граждан России. Напомню, введение санкций означает в том числе, что американским ведомствам запрещено закупать товары у фигурантов списка, оказывать им поддержку или выдавать лицензии. Сильная засуха сохраняется в Европе от Лондона до Дуная. Столица Великобритании пережила первый за полтора века месяц без осадков. В Англии и Уэльсе июль стал самым сухим за 190 лет. Уровень воды в крупнейшей европейской реке Дунай снизился до критических отметок. Из-за этого в Венгрии была ограничена работа атомной электростанции ПАКШ. В Молдавии из-за обмеления Днестра ограничили использование питьевой воды. В Нидерландах засуха стала причиной перекрытия ряда каналов, а в Германии обмеление реки Рейн сказалось на судоходстве. 2/3 российского авторынка приходится на автомобили с пробегом. Их доля составляет 65%. 6 лет назад на продаже новых автомобилей в стране приходилось 43%. По данным Минпромторга, с начала года более чем на четверть выросли продажи машин российской сборки. Почти вдвое чаще в России стали покупать гибриды и электромобили. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Изменения в ОСАГО. Финансы и документооборот». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В России с 1 августа вступили в силу изменения в правила ОСАГО, утвержденные указанием Банка России. В обновленной редакции есть три изменения. Первое, в общем-то, формальность. Из пункта 7.5 исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к соответствующей норме федерального закона. Также был скорректирован пункт 4.3 правил в части перечня документов, представляемых при заключении договора страхования для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника СВО. Для оформления полиса нужно предоставить паспорт, ПТС или СТС, водительское удостоверение и документ от нотариуса, ведущего наследное дело. Ну и последнее. Водители получили право на возврат части страховой премии, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Указание Банка России закрывает пробел. Раньше страховщики спокойно оставляли себе всю сумму. Например, водитель покупал полис заранее под сделку с машиной, а она срывалась. Деньги пропадали полностью. Единственными основаниями для возврата были отзыв лицензии у страховщика и смена собственника автомобиля. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никакой.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен полноценно заработают в стране с 1 января будущего года.
0: Россия
1: возобновила прямое авиасообщение с Ираком. Первый самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлился в столичном аэропорту Внуково. Между Багдадом и Москвой пассажирские лайнеры будут курсировать дважды в неделю. Попасть в Ирак россияне могут по электронной визе, которую необходимо оформлять перед поездкой на государственном портале. Напомню, что полеты в Иран наша страна приостановила в минувшем феврале после эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Российские волейболисты возвращаются на международную арену. Мужская и женская сборные нашей страны выступят в Лиге наций 2027 года. Такое решение приняла Международная федерация волейбола. Чтобы включить наши команды, организаторы расширят состав участников турнира с 18 до 19 сборных. Россияне попадут на соревнования как команды с наивысшим рейтингом, которые ранее заморозили. США ввели санкции против сухопутных войск России и структур Министерства обороны. Как сообщил американский Госдепартамент, ограничения вступили всего еще 24 июля. В санкционные списки Штаты внесли сухопутные войска, два управления Минобороны и пятерых граждан России. Напомню, введение санкций означает в том числе, что американским